0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанные прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символом невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеная, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тысячных тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей – от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
2: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
3: В целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
1: Сейчас ученые Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
3: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же Словакия, по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары, комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харминца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харминц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки, сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики и сокровища словацкой архитектуры. Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харминца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харминц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харминц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харминцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харминца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харминц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харминц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харминца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харминца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михал Харминц уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михала Харминца был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская Карл Нойшос и сыновья. Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михал Милан Харминц. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминца со Словакией.
2: Мусил наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михала Милана Харминца в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михал Харминц тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михалом Харминцем. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михал в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михалу Харминцу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михал Милан Харминц еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
2: Потом разговаривал.
1: Уже в 1897 году Михал Милан Харминц принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михал Харминц был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанный прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символом невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеное, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
2: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
3: Celý monitoring komárov i prenášaných ими vírusov v Slovakii odsutstvuje. I связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
1: Сейчас ученые Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
3: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же Словакия, по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары, комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харминца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харминц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки, сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики и сокровища словацкой архитектуры. Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харминца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харминц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харминц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харминцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харминца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харминц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харминц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харминца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харминца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. К Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михаил Харминц уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михаила Харминца был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская «Карл Нойшос и сыновья». Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михаил Милан Харминц. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминца со Словакией.
2: Мусел наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михаила Милана Харминца в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михаил Харминц тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михаилом Харминцем. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михаил в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михаилу Харминцу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михаил Милан Харминц еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
1: Уже в 1897 году Михаил Милан Харминц принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михаил Харминц был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминц начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанный прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символом невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеное, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
2: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
3: В целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
1: Сейчас ученые из Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
3: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же Словакия, по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары», «Комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харминца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харминц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки, сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики и сокровища словацкой архитектуры. Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харминца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харминц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харминц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харминцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харминца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харминц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харминц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харминца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харминца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михал Харминц уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михала Харминца был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская «Карл Нойшос и сыновья». Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михал Милан Харминц. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминца со Словакией.
2: Мусил наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михала Милана Харминца в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михал Харминц тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михалом Харминцем. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михал в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михалу Харминцу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михал Милан Харминц еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
2: Потом разгадал.
1: Уже в 1897 году Михал Милан Харминц принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михал Харминц был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминц начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия предпочла заплатить Евросоюзу около 4 миллионов евро вместо приема примерно 200 мигрантов в рамках механизма миграционного пакта ЕС. При этом власти продолжают жестко разделять нелегальную и легальную миграцию. Премьер Роберт Фицо подчеркивает, что страна не согласна с обязательным распределением мигрантов, называя такой подход диктатом, а не солидарностью. Одновременно правительство признает, что экономике остро не хватает рабочих рук. По словам Фицо, стране недостает около 140 тысяч работников, поэтому компании все чаще привлекают иностранцев. Власти допускают дальнейший набор сотрудников из-за рубежа, прежде всего на низкоквалифицированные вакансии, причем хотят сами решать, из каких стран они будут приезжать. Уже сейчас в Словакии работают около 150 тысяч иностранных граждан, в том числе 55 тысяч украинцев и 16 тысяч индийцев. 10 августа в Словакии отмечают День памяти жертв шахтерских трагедий, связанной прежде всего с крупнейшей горной катастрофой новейшего времени – взрывом и пожаром на шахте в Гандлове в 2009 году, где погибли 20 человек, в том числе 9 шахтеров и 11 горноспасателей. Именно эта трагедия стала основанием для учреждения официальной памятной даты, которую в стране также называют «Днем белых роз» – символ невинности жертв и надежды на то, что подобное больше не повторится. Средства, полученные Словакией из европейского кредитного инструмента SAFE, страна может выплачивать в течение десятков лет. Для каждого отдельного транша предусмотрена 10-летняя отсрочка по основному долгу, после чего начинается погашение сроком до 45 лет. Это следует из кредитного соглашения между Евросоюзом и Словакией, при этом документ допускает и досрочное полное или частичное погашение займа. Министерство культуры Словакии сообщило, что в музее словацкой деревни в городе Мартин удалось спасти копию исторической деревянной звонницы из села Торстеная, которая из-за долгого отсутствия должного ухода находилась в аварийном состоянии. В ходе работ специалисты заменили поврежденную кровлю, законсервировали деревянные конструкции и изготовили реплику утраченного креста на крыше, благодаря чему объекту вернули его подлинный облик и остановили его дальнейшее разрушение. В Волчанской долине, недалеко от города Мартин, медведица напала на 55-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде, сбила его на землю и нанесла несколько рваных ран. Пострадавший сумел самостоятельно добраться до ближайшего жилья, откуда ему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Мартине, где он перенес операцию. Сейчас его состояние стабилизировано. Инцидент произошел у въезда в долину, недалеко от спортивно-рекреационного центра Snowland. После нападения район обследовали специалисты и полиция. Им удалось обнаружить и ликвидировать напавшую на мужчину медведицу. Власти и специалисты по отлову бурого медведя призывают жителей и туристов к повышенной осторожности при передвижении по лесной местности. Словацкие производители молока предупреждают, что дальнейшее снижение закупочных и розничных цен может привести к сокращению или даже закрытию части хозяйств. Сейчас в некоторых магазинах литр молока продается всего за 27 центов, тогда как средние производственные затраты в Европе составляют около 45 центов за литр. Фермеры жалуются, что уже работают себе в убыток, покрывают расходы за счет кредитов и не смогут долго выдерживать такую ситуацию. В ближайшую среду жители Словакии смогут наблюдать сразу два редкие небесные явления – частичное солнечное затмение, а затем максимум метеорного потока Персеиды. Затмение начнется около 19:20, причем на западе страны при заходе солнца будет закрыто более 80% солнечного диска. После наступления темноты условия для наблюдения Персеид тоже будут особенно благоприятными, поскольку Луна зайдет почти одновременно с Солнцем и не будет мешать своим светом.
0: Тема дня.
1: Словацкий газовый концерн СПП продолжает закачку газа в подземные хранилища и сообщает, что выполняет все намеченные показатели не только в срок, но и с опережением графика. Речь идет о подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов на фоне непростой ситуации на европейском газовом рынке. Первый рубеж уже пройден. К 1 июля в хранилищах было накоплено 5,633 тысячных тераватт-часа природного газа. Следующая отметка – 13 тераватт-часов. По графику ее нужно было достичь к 1 сентября, однако в СПП заявляют, что этот показатель будет выполнен уже в ближайшие дни. К началу зимнего сезона объем запасов должен составить 17,5 тераватт-часов. Это 100% от уровня, установленного решением Министерства экономики Словакии. В компании подчеркивают, что такой объем существенно выше обычной потребности. Для штатного прохождения зимы, по оценке СПП, было достаточно примерно 8 тераватт-часов. Иначе говоря, сейчас речь идет не просто о плановом заполнении хранилищ, а о создании дополнительного запаса прочности на случай осложнений на рынке или перебоев с поставками. Генеральный директор СПП Мартин Гуска заявил, что безопасность поставок природного газа остается одним из главных приоритетов компании. По его словам, благодаря диверсифицированному портфелю поставок от крупных международных партнеров, концерн одновременно обеспечивает текущее снабжение клиентов и пополнение подземных хранилищ. Компания гарантирует надежные и бесперебойные поставки всем категориям потребителей, от домашних хозяйств до крупных промышленных предприятий. Подземные газовые хранилища имеют для Словакии стратегическое значение. Летом газ закачивают в резерв, чтобы зимой покрывать сезонный рост потребления. При этом СПП уже два предыдущих отопительных сезона подряд входил в зиму с запасами более 17 тераватт-часов. В то же время ситуация на европейском рынке остается сложной. Разница между летними и зимними ценами на газ сейчас минимальна, а в некоторых случаях летняя цена даже выше зимней. Такая ситуация, которую специалисты называют отрицательным спредом, делает закачку газа в хранилище менее выгодной для многих трейдеров. Из-за этого в ряде стран Европы к зиме уровень заполненности хранилищ может оказаться ниже ожидаемого. Именно поэтому в Братиславе считают особенно важным решение государства, обязавшее СПП заранее обеспечить достаточный объем газа в словацких хранилищах. Для потребителей это означает главное. Страна стремится подойти к зиме с максимально возможным запасом энергетической прочности. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствует Владимир Веселов, Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о проблематике мониторинга в Словакии инвазивных видов комаров, потенциальных переносчиков опасных заболеваний. Затем, в связи с годовщиной со дня кончины одного из патриархов словацкой архитектуры Милана Михала Харминца, мы предложим вашему вниманию первую часть рассказа об этом незаурядном человеке. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: В Словакии до сих пор отсутствует полноценный общегосударственный мониторинг комаров и вирусов, которые они переносят. Об этом говорит Виктория Чабанова из Вирусологического института биомедицинского центра Словацкой академии наук. По ее словам, проблема не только в научной сложности задачи, но и прежде всего в нехватке специалистов и денег. Как подчеркивает Чабанова, в стране уже присутствуют и инвазивные виды комаров, способные переносить опасные инфекции. Но системный подход на государственном уровне до сих пор не создан. Причина этого – нехватка кадров. Даже если специалистов удается найти, их попросту не из чего оплачивать. А значит, вопрос мониторинга по-прежнему не считается приоритетом, несмотря на уже существующие риски. Об этом говорит Виктория Чабанова.
2: Ale ten monitoring celkovo komárov a komármi prenášaných vírusov chýba na Slovensku.
3: В целом мониторинг комаров и переносимых ими вирусов в Словакии отсутствует. И связано это прежде всего с кадровыми возможностями. У нас не хватает специалистов. И даже если бы мы их нашли, нам просто нечем было бы им платить. То есть здесь фактически проваливается финансовая сторона вопроса. До сих пор считается, что этот мониторинг не входит в число приоритетных задач и что уделять этому внимание не нужно. Но мы уже знаем, в том числе и по результатам наших исследований, что вирусы, переносимые комарами, у нас есть, а также есть и инвазивные комары. Поэтому совершенно необходимо, чтобы такая государственная программа или система у нас, наконец, появилась.
1: Сейчас ученые Словацкой академии наук занимаются прежде всего мониторингом вируса западного Нила и вируса Усуту. Оба переносятся комарами. Исследователи пытаются понять, где именно на территории Словакии эти вирусы уже циркулируют. Для этого они используют новую методику. Собирают не самих комаров по отдельности для длительного изучения под микроскопом, а их слюну. Именно через слюну, попадающую в организм человека при укусе, зараженный комар передает вирус. По словам Чабановой, такой подход позволяет быстрее и эффективнее получать результаты. Не нужно обрабатывать каждое насекомое отдельно. Можно одновременно анализировать большое количество образцов и уже через несколько дней или недель понимать, присутствует вирус в данном районе или нет. Этот мониторинг имеет и вполне практическое значение. Например, Национальная служба переливания крови на основе таких данных может начать тестировать доноров в конкретных районах. Это особенно важно в случае вируса западного Нила, который передается не только через укусы комаров, но и через переливание крови. О том, что именно уже удалось сделать, рассказывает Виктория Чабанова.
3: Мы занимаемся вирусом западного Нила и вирусом Усуту. Именно благодаря нашей новой методике, при которой мы собираем саму слюну комаров, нам удалось начать общесловацкий мониторинг, которого здесь очень не хватало, и выяснить, где вообще эти вирусы встречаются на территории Словакии. Раньше у нас этой информации не было. И Национальная служба переливания крови благодаря этому смогла начать тестирование доноров в соответствующих районах, поскольку вирус западного Нила передается и через переливание крови. Мы считаем это своим большим успехом, но мы также занимаемся выяснением, есть ли у нас комары, устойчивые к обработке, где они встречаются, а также более экспериментальными исследованиями, в которых изучаем, о каких вариантах вирусов идет речь. Эти вирусы быстро мутируют, и к нам попадают как раз те варианты, которые являются более заразными.
1: Сегодня этой темой в Академии занимается группа всего из 4 ученых. Помимо мониторинга вирусов, они исследуют устойчивость комаров к инсектицидам, отслеживают новые варианты вирусов и разрабатывают методы, которые позволили бы сделать наблюдение дешевле и эффективнее. В перспективе в эту систему хотят вовлекать и самих жителей, чтобы мониторинг был не только точно научным, но и экономически устойчивым. Проблема в том, что вирусы меняются быстро, они мутируют, а новые варианты могут быть более заразными. Это означает, что без постоянного наблюдения страна рискует узнавать об угрозе слишком поздно, уже тогда, когда случаи заражения станут не единичными, а системными. Именно поэтому ученые настаивают, мониторинг комаров и переносимых ими вирусов не должен оставаться точечной инициативой энтузиастов. Он должен стать частью государственной политики в области общественного здравоохранения. Пока же Словакия, по сути, живет без полноценной национальной системы раннего предупреждения в этой сфере. А значит, вопрос не в том, есть ли риск, а в том, насколько быстро государство решит отнестись к нему всерьез.

0: В исполнении словацкой рок-группы «Оркестр Бронислава Доброты» прозвучала песня «Комары, комары» с их дебютного альбома, вышедшего в 1995 году. А мы продолжаем нашу программу. В 2019 году Словацким национальным музеем была организована выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Михала Милана Харменца. Тогда же в свет вышла публикация «Строитель музеев Михал Милан Харменц», автором которой стала одна из главных организаторов выставки, сотрудница архива Словацкого национального музея, доктор философии Елена Махайдикова. Я обратился к ней с просьбой рассказать об этом выдающемся человеке. Нашу беседу мы предлагаем вашему вниманию в рамках традиционной рубрики и сокровища словацкой архитектуры. Когда заходит разговор о словацкой архитектуре, люди обычно вспоминают такие имена, как Душан Юркович, Эмил Белуш, Блажей Булла, Фридрих Вайнвурм. Имя Михала Харменца обычно забывают. Он как бы стоит на заднем плане. Скажите, чем он нам так важен? Почему мы должны помнить об этом человеке? В чем значение его архитектурного творчества?
1: Михал Милан Харменц принадлежит к первому поколению выдающихся словацких архитекторов, таких как Душан Юркович, Блажей Булла, Ян Непомук Бобуля. Печально, что сегодня о нем забывают, ведь Харменц – это необычайно плодовитый архитектор. Им создано около 300 зданий, более 170 из которых в Словакии. Многие из этих зданий стоят до наших дней, что прямо свидетельствует о качестве работы архитектора. К тому же 30 из построенных Михалом Миланом Харменцем зданий внесены в перечень национальных памятников культуры Словакии. Долгий путь его архитектурной деятельности с конца XIX до середины XX веков отмечен тремя основными этапами, тремя архитектурными направлениями. Первые работы Харменца выполнены в стиле архитектурного историзма. Затем следуют периоды, когда он творил в стилях ар-деко, модерн и, наконец, функционализм. Помимо разнообразия архитектурных стилей и направлений, нельзя не отметить разносторонний характер построенных им зданий. Михал Милан Харменц строил самые разнообразные по своему назначению объекты. Культовое сооружение, причем для разных конфессий, жилые дома, отдельные виллы и большие многоквартирные доходные дома в центрах городов и на периферии, больницы, детские приюты, школы, санатории. Он является автором и двух известных ритуальных мемориалов. Один из них – это мавзолей знатной сербской династии Мандич-Лупа в Будапеште, который, насколько я знаю, уже там не стоит, был перенесен в Сербию. Второй такой памятник – это семейный склеп сахарозаводчика Куфнера в словацком городе Сладковичево. И, наконец, Михал Милан Харменц является создателем трех зданий Словацкого национального музея, что нам особенно дорого. Все эти музейные здания замечательны тем, что каждый из них отражает переломный момент в зодчестве Харменца, является символом начала нового этапа его архитектурной деятельности.
0: Ведь он начинал, будучи совсем молодым, к тому же был самоучкой, не имел не только специального, но даже среднего образования. Это совершенно невероятно. И все же он получал заказы. Это просто удивительно. Как так могло получиться?
1: Да, это просто замечательно. Начальную школу он окончил в родном городе. Родители хотели, чтобы сын получил торговое образование и отправили его учиться в немецкое коммерческое училище. Однако не прошло и года, как Михал бросил учебу и вернулся домой. Отец и дед были плотниками, так что всему научиться ему предстояло в семейной фирме. Свое ремесло молодой человек постигал, начиная с азов. Родители позволяли ему выполнять не только плотницкие и каменные работы, но и участвовать в разработке строительных проектов. Видимо, он был очень способным молодым человеком.
0: Когда наступил тот главный момент, подтолкнувший Михала Харменца к принятию самого важного жизненного решения – стать самостоятельным архитектором и строителем?
2: По этих трех годах.
1: 3 года Михал работал и учился в семейной фирме. В то время страна готовилась с размахом отпраздновать тысячелетие Венгрии. В 1885 году Михал отправляется с отцом в венгерскую столицу, где в том году открылась национальная выставка. Каждый из ее павильонов был выполнен в стиле, отражавшем конкретную историческую эпоху. Молодого человека поразила красота и сложность строений. Он стремился постичь суть этих конструкций. Увиденное настолько повлияло на него, что он заявил отцу, что уедет в Будапешт, откроет там свою собственную фирму и сам станет строить такие же прекрасные здания. Невероятно амбициозный и отважный юноша, ведь ему тогда не было и 17. И родители согласились. Михал Харминц уезжает в Будапешт. Разумеется, он не мог сразу же начать самостоятельную работу. Нужно было набраться опыта, получить одобрение видных будапештских архитекторов. В то время в столице Венгрии работало несколько крупных архитекторских бюро. Скорее всего, у Михала Харминца был, как говорится, отменный нюх на правильную фирму. Еще на выставке он обратил внимание на великолепно решенную кровлю одного из павильонов. Автором проекта была известная архитектурная мастерская Карл Нойшос и сыновья. Вот в этой фирме и устроился на работу юный Михал Милан Харминц. Уже выполняя свое первое задание, он сразу же обратил на себя внимание. Готовя документы к проектированию кровли павильона, который назывался «Скотопригонный двор», он не только вычертил разрезы и софиты, но и предложил общее решение конструкции кровли. Это настолько приятно удивило владельца фирмы, что они стали давать ему все более и более сложные задания, всемерно поддерживая и развивая талант молодого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, о первых контактах Милана Харминца со Словакией.
2: Мусел наступить на военщину.
1: Призыв на действительную военную службу положил конец работе Михала Милана Харминца в фирме «Карл Нойшос и сыновья». В этой фирме он заработал себе такое доброе имя, что, расставаясь с ним, Карл Нойшос снабдил его всевозможными рекомендательными письмами и положительными отзывами. На службе Михал Харминц тоже не потерялся. Он познакомился с архитектором Альбертом Шикендансом, преподававшим в те годы в Венгерской королевской промышленно-художественной школе. Шикенданс в свое время учился в Словакии, в городе Кешмарок, и питал самые теплые чувства к словакам и всему словацкому. И это стало основой их дружеских отношений с Михалом Харминцем. Для архитектурной мастерской «Херцог и Шикенданс» Михал в свободное время с удовольствием выполнял различные чертежные работы, тем самым постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Позднее он какое-то время работал в этой фирме. Знакомство и работа с Альбертом Шикендансом помогли Михалу Харминцу войти в круг строительных предпринимателей и архитекторов, многие из которых работали в Словакии. По возвращении в 1893 году с военной службы он на короткое время устраивается на работу в архитектурную фирму выдающегося словацкого архитектора Яна Непомука Бобули, единственную мастерскую архитектора словака в Будапеште. Ян Непомук Бобуля был хорошо известен не только в Венгрии, но и в Словакии. Он являлся автором проекта первого здания Матицы Словацкой в городе Мартин. Работая у Бобули, Михал Милан Харминц еще более углубил свои познания в архитектуре и проектировании зданий, знакомился со многими интересными людьми.
0: Когда он решает окончательно встать на собственные ноги? Как это происходило?
1: Уже в 1897 году Михал Милан Харминц принимает решение об открытии собственной архитектурно-строительной фирмы. В то время у него не было ни необходимого образования, ни даже разрешения на предпринимательскую деятельность. Зато заказов было полно. Да, он постоянно получал заказы на строительство домов и реконструкцию православных соборов. Его основными заказчиками были зажиточные сербы и словаки, проживавшие в Венгрии, и сербская православная церковь. В своей фирме он давал работу сербским и словацким студентам и мастерам. Фирма постоянно развивалась. Надо заметить, что Михал Харминц был очень приятным, открытым и доброжелательным человеком. Его остроумие, общительность и предпринимательское чутье помогали ему легко сходиться с людьми и получать все новые и новые заказы. В начале 20 века, около 1901 года, он начинает активную предпринимательскую деятельность в Словакии. В Словакии он бывал и ранее в компании своих друзей, которых приобрел в Словацком обществе Будапешта. Сразу же после своего вступления в члены Словацкого общества Михал Арминц стал заведующим его библиотекой. А с 1909 по 1916 год он даже был председателем этого общества. Членами Словацкого общества Будапешта были люди, которые всю жизнь оставались друзьями Михала Арминца и во всем ему помогали. Например, Милан Годжа, в будущем крупный политический деятель и председатель правительства Словакии. А тогда молодой и амбициозный политик, ставший благодаря содействию Милана Арминца депутатом венгерского парламента от городка Кулпин в сербской Бачке, родины Арминца. Вспомним и известного в будущем словацкого юриста, адвоката и политического деятеля, одного из подписантов Мартинской декларации Эмила Стодолу и Яна Когута, врача и организатора словацкого здравоохранения. Значительную часть его словацких знакомых составляли врачи и владельцы кожевенных производств. Благодаря им Михал Милан Арминц начинает получать все более выгодные заказы в Словакии, куда в 1916 году полностью переносит свою деятельность.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законные закупки камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо Управления национальной безопасности, прогрессивные Словакии считают, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучинец. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
0: Тема дня.
1: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии, то они шли навестить его прямо в комнату. В другом месте между пожилым человеком и ребенком сформировалась связь, во время которой они стали обращаться друг к другу, как бабушка и моя внучка. Цель программы не просто предложить пожилым людям общение с детьми. Главное, чтобы дети и старики действительно узнали друг друга, с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детско-школьных кружков, групп по интересам и других школьных групп. Школы получат методические материалы, рабочие листы, презентации, предложения по занятиям и поддержку от координаторов проекта. Цель состоит в том, чтобы педагогам не приходилось создавать межпоколенческую программу с нуля, а они получили готовую, практически применимую модель сотрудничества со старшим поколением. Для детей, уже окончивших первый класс, создается продолжение программы, ориентированное на 5 дополнительных тем – смелость, командная работа, инициативность, ответственность и целеустремленность. Важность программы заключается в том, что она вносит вклад в реформу учебных программ начального образования в Словакии. Помимо знаний, новая образовательная программа уделяет больше внимания развитию характера, ценностей, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи Братиславское радио выпускало в эфир в составе Чехословацкого радио. В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
2: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал «Радио Словенско». Затем региональные каналы «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
4: Словенский розлаз ослави в року 2026...
5: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году Словацкое радио находилось в составе Чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
2: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
4: У
5: радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно. У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
2: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
5: Как я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
2: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
5: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые, красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливые обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
2: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Багуницкий.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
5: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на семи языках.
2: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на шести языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
6: Но скорби сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не є ані материнським языком.
5: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. А словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
2: На радио «Патрия» звучат программы на семи языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
6: Словенско є вязнародносною країною. В этой стране живет до сейчас узнанных 15 народностных меньшин.
5: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти полмиллиона человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
2: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
6: В телевизионном веселании то мамы о нечем. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
5: V televíznom vysielaní situácia je несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
2: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
6: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie.
5: Национальное радио вещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
2: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
6: Закон нам предписывает померное вещание.
5: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
7: Радио Патрия. Народностное висеяние Словенского розгласа. Патрия Радио. О словах радио немзетишек йодаша.
8: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
9: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
10: Кедвешне рання терая магастомен пашодикібен пало романо магазинос.
7: A Patria Rádió hírei.
2: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
6: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теж є предписана законом, она мусі екзистувати.
5: Этническая секция вещания или радио «Патрия» является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
2: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
6: Целый программ
5: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
2: К Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
6: Будете существовать, але уже мали вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
5: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. И мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
2: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
11: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законные закупки камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо управления национальной безопасности, прогрессивные словаки считают, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучинец. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
0: Тема дня.
1: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии, то они шли навестить его прямо в комнату. В другом месте между пожилым человеком и ребенком сформировалась связь, во время которой они стали обращаться друг к другу, как бабушка и моя внучка. Цель программы не просто предложить пожилым людям общение с детьми. Главное, чтобы дети и старики действительно узнали друг друга, с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детско-школьных кружков, групп по интересам и других школьных групп. Школы получат методические материалы, рабочие листы, презентации, предложения по занятиям и поддержку от координаторов проекта. Цель состоит в том, чтобы педагогам не приходилось создавать межпоколенческую программу с нуля, а они получили готовую, практически применимую модель сотрудничества со старшим поколением. Для детей, уже окончивших первый класс, создается продолжение программы, ориентированное на 5 дополнительных тем – смелость, командная работа, инициативность, ответственность и целеустремленность. Важность программы заключается в том, что она вносит вклад в реформу учебных программ начального образования в Словакии. Помимо знаний, новая образовательная программа уделяет больше внимания развитию характера, ценностей, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи Братиславское радио выпускало в эфир в составе Чехословацкого радио. В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
2: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал – «Радио Словенско». Затем региональные каналы – «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный – «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств – «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
4: Словенский розлаз ослави в року 2026...
5: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году Словацкое радио находилось в составе Чехословацкого радио. радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
2: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
5: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова. А потому редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно. У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
2: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
5: Как я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
2: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
5: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые и красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливы обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
2: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Богуницкий.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
5: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на семи языках.
2: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на шести языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
6: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не є ані материнським языком.
5: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
2: На радио «Патрия» звучат программы на семи языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
6: Словенско є віцнародносну країною. В этой стране живет до сих пор признанных 15 народностных меньшин.
5: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
2: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
6: В телевизионном веселении то мамы о нечем. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
5: V televíznom vyšetrení situácia je несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
2: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
6: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie.
5: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
2: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
6: Закон нам предписывает померное вещание.
5: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
7: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио Немзетишек Йодаш.
8: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
9: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
10: Кедвешне рання терая магастомен пашодикібен палоромано магазинос.
7: A Pátria Rádió hírei.
2: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
6: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теже предписана законом, она мусит экзистовать.
5: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
2: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
6: Целый программ
5: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
2: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
6: Будете сосуществовать, але усме мали вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
5: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. Мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
2: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
11: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законные закупки камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо Управления национальной безопасности, прогрессивные Словакии считают, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучинец. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
0: Тема дня.
1: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам. При этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии, то они шли навестить его прямо в комнату. В другом месте между пожилым человеком и ребенком сформировалась связь, во время которой они стали обращаться друг к другу, как бабушка и моя внучка. Цель программы не просто предложить пожилым людям общение с детьми. Главное, чтобы дети и старики действительно узнали друг друга и с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детско-школьных кружков, групп по интересам и других.

0: Больше внимания развитию характера, ценности, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.
1: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи Братиславское радио выпускало в эфир в составе Чехословацкого радио. В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал «Радио Словенско». Затем региональные каналы «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
3: Словенский розлаз ослави в року 2026...
4: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году словацкое радио находилось в составе чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
1: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
4: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому и редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно. У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленный акцент

0: в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
1: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
2: Как
0: я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
1: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
2: Студенты нашей школы студуют медиальную и маркетинговую коммуникацию.
0: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые, красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливые обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
1: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Багуницкий.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам радио «Патрия», которое транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
0: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
1: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
4: Но скоро бы сам сказал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не ані материнським языком.
0: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. А словацкий словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
1: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
4: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сих пор признанных 15 народностных меньшинств.
0: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти полмиллиона человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
1: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Атилла Ловас.
4: В телевизионном веселании то мамы о нечо. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
0: V televíznom vyšanie situácia je niesколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшинств развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
1: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
4: Народное вещание начинало перед 98-ми годами, тогда я о 2 года младше.
0: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с Тисо. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
1: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
4: Закон нам предписывает померное
0: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
5: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио Немзетишек Йодаш.
6: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
7: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
8: Кедвешне рання терая магастомен пашодикібен пало романо магазинос.
5: A Patria Rádió hírei.
1: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
4: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, тоже же предписана законом, она должна существовать.
0: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
1: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
4: Целый программ
0: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
1: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
4: Будете сосчитывать, але усме мали вьетнамский программ.
0: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии, и мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
1: Это был директор Радио Патрия Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
9: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска в студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законные закупки камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо управления национальной безопасности, прогрессивные словаки считают, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучинец. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
0: Тема дня.
1: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии, то они шли навестить его прямо в комнату. В другом месте между пожилым человеком и ребенком сформировалась связь, во время которой они стали обращаться друг к другу, как бабушка и моя внучка. Цель программы не просто предложить пожилым людям общение с детьми. Главное, чтобы дети и старики действительно узнали друг друга и с нетерпением ждали встречи, чтобы дети поняли, что их время, внимание, доброта имеют огромную ценность для другого человека. Пожилые люди оживают благодаря детям, а дети взрослеют благодаря пожилым людям. Программа предназначена для классов, детско-школьных кружков, групп по интересам и других школьных групп. Школы получат методические материалы, рабочие листы, презентации, предложения по занятиям и поддержку от координаторов проекта. Цель состоит в том, чтобы педагогам не приходилось создавать межпоколенческую программу с нуля, а они получили готовую, практически применимую модель сотрудничества со старшим поколением. Для детей, уже окончивших первый класс, создается продолжение программы, ориентированное на 5 дополнительных тем – смелость, командная работа, инициативность, ответственность и целеустремленность. Важность программы заключается в том, что она вносит вклад в реформу учебных программ начального образования в Словакии. Помимо знаний, новая образовательная программа уделяет больше внимания развитию характера, ценностей, эмоциональной зрелости, ответственного поведения учащихся.
2: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. В этом году мы отмечаем столетие словацкого радио. Свои первые передачи Братиславское радио выпускало в эфир в составе Чехословацкого радио. В чем особенности радиовещания и как оно изменилось? Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
2: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал – «Радио Словенско». Затем региональные каналы – «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный – «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств – «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом Радио Словакия Интернешнл Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
4: Словенский розлаз ослави в року 2026.
5: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году словацкое радио находилось в составе Чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио. Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
2: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
5: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно.
4: Розлаз нема фарбные титулки, ани фотографии.
5: У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается новостей или другого публицистического материала, то с помощью голоса можно придавать словам особый смысл, который станет более убедительным. А кроме того, голоса дикторов дополняет музыка и различные звуковые эффекты радио.
2: Уже несколько десятилетий ходит мнение, что радио устарело, что его может заменить интернет-вещание или радио вытесняет другие цифровые средства массовой информации. Йозеф, что вы думаете по этому поводу? Наверняка вас об этом спрашивают и студенты.
5: Как я уже говорил, радио очень быстро стало доминирующим, доступным и популярным средством массовой информации, которое несет в себе не только свежие новости о том, что происходит в обществе, в стране и за рубежом, но и развлекательные моменты, такие как музыка, юмор, встречи с интересными людьми. И радио эту роль сохранило на протяжении десятилетий. Оно имело большое значение в предвоенный период, во время войны и после, в мирное время. Хотя в середине прошлого века большую роль в распространении информации и развлекательных программ стало играть телевидение. Но, несмотря на это, роль радио не уменьшилась. Оно продолжает быть помощником своей аудитории. Слушая радио, мы можем заниматься другими делами. Мы не должны отрываться от работы, как это бывает при чтении книг или просмотре телепередач. Поэтому радио стало нашим спутником в любое время суток. С радио мы встаем, завтракаем, пьем кофе, едем в машине. Радио играет во время нашей работы. На отдыхе мы берем транзистор на природу, на рыбалку и на море. Радиоволны присутствуют почти везде.
2: Йозеф, расскажите о вашей преподавательской работе. Что больше всего интересует студентов? Хотят ли они быть редакторами на радио?
4: Студенты нашей школы студуют медиальную и маркетинговую коммуникацию.
5: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливы обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
2: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Багуницкий.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которое транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
5: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
2: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
6: Но скоро бы сам повидал, что словенщина для меня не есть чужим языком, а не ани материнским языком.
5: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. А словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
2: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
6: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сих пор признанных 15 народностных меньшин.
5: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
2: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
6: В телевизионном веселении то мамы о нечем. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
5: V televíznom vysielaní situácia je несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
2: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
6: Народное вещание начинало перед 98 годами, тогда я о 2 года младше.
5: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
2: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
6: Закон нам предписывает померное вещание.
5: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы, потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации, и там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
7: Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetiség Jodása.
8: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
9: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
10: Keď večné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
7: O Patria Rádio hírei.
2: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору «Радио Патрия» Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
6: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теж є предписана законом, она мусит экзистовать.
5: Этническая секция вещания или радио «Патрия» является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
2: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
6: Целый программ сполурочне приблизно 5300.
5: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
2: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
6: Будете существовать, але уж мы мали вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
5: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии, и мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
2: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
11: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.